0: Сейчас на радио 7 минута драйва, спонсор ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Беспилотное такси теперь и в Лондоне. Казалось бы, что удивительного. Роботакси уже ездят по Китаю и Америке. Но в Британии есть одно серьезное технологическое отличие – полный отказ от запрограммированных карт. Вместо этого используется искусственный интеллект нового поколения. Система обрабатывает данные с внешних датчиков в режиме реального времени. И автомобиль самостоятельно принимает решения, адаптируется к трафику, поведению пешеходов и дорожным работам. Впрочем, на начальном этапе на водительском кресле будет находиться инженер-испытатель. На данный момент в Лондоне работают всего 15 беспилотных такси, поэтому шансы получить в заказ хотя бы один такой из 100 тысяч автомобилей Uber невелики. Но лиха беда начала. На очереди Токио и еще 11 крупных городов мира.
4: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Черри и Теннет. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Черри и Теннет июль на Металлургов 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: только в сентябре.
1: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный сотрудник Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

Спасибо, что решили начать это осеннее воскресное утро в компании музыки Радио Си. 9 часов 11 минут, за окном плюс 13 градусов, меня зовут Николай Летанин. Далее красивая песня Фила Коллинза «Another Day in Paradise», ну а прямо сейчас на 103.7 «Naked» и «Portugal The Man».

0: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
1: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
0: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
1: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
0: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
3: Далее на радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. В том числе послушаем Мелани Си. Ну а прямо сейчас жизнеутверждающая песня Глории Гейнер «I Will Survive».

0: Питер Джин Эрнандес, более известный нам как обладатель 16 премий Грэмми, Бруно Марс. На радио IC 103.7 FM. 10 часов 42 минуты, на улице плюс 17. Далее послушаем отличную вещь Рианы Diamonds. Через минуту на 103.7 Адриана Челентано.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
7: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
8: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: Или ограничено.
1: Подробности по телефону 620.
0: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Телефон рекламной службы 235-0905.
6: Радио Си.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: пути.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

Le Roi d'Humour, или «Короли мира», заглавная песня из легендарного мюзикла «Ромео и Джульетта» 2000 года. Без 1:11 на часах, за окном плюс 17 градусов, с вами Радио Си, скоро Даррен Хейс, Insatiable. Ну а прямо сейчас на Радио Си музыка, понятная без слов, и на этот раз красивая вещь Вангелиса.

0: 11.02 в Екатеринбурге, с вами Радио Си, и прямо сейчас свежие новости Людмилы Гусева. Спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Доброе утро. Дроны ВСУ сегодня атаковали Татарстан. В городе Нижнекамске есть жертвы, сообщил в МАКС мэр Радмир Беляев. На одном из предприятий произошло возгорание. Его ликвидируют, но производственный процесс не остановлен. Также один из дронов атаковал жилой дом. 4 человека ранены, им оказывают медпомощь. Другой беспилотник попал в дерево и повредил стоявший рядом автомобиль. В нем находились 4 молодых людей. 2 из них погибли. Еще 2 госпитализированы в тяжелом состоянии. Глава республики Рустам Миниханов поручил в короткие сроки устранить последствия атаки, пишет российская газета. В Госдуме предложили увеличивать выплаты к страховой пенсии уже с 70 лет, а не с 80, как сейчас. Как заявил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, предлагаемый механизм предусматривает повышение фиксированной выплаты на 100% с 70 лет, на 200% с 80, на 300% с 90 лет. По словам депутата, чем старше человек, тем, как правило, больше у него расходов, связанных со здоровьем и повседневным уходом, пишет агентство ТАСС. Сейчас повышенная фиксированная выплата устанавливается с 80 лет. В этом году ее базовый размер около 9 500 рублей. Для пенсионеров старше 80 более 19 000. Перерасчет производится автоматически. Старые двухэтажки на Уралмаше в Екатеринбурге на улице Победы пока сносить не будут. Участок снова стал общественно-деловой зоной, сообщают ведомости, ссылаясь на информпортал «Квадратный метр». Возвращение участку прежнего статуса фактически означает, что вопрос о сносе 4 домов 1949 года постройки пока снят с повестки. В июле сообщалось, что квартал в границах улиц Ломоносова, Победы, 40-летия Октября и Уральских рабочих отдали под многоэтажную жилую застройку. Газета также отмечает, что в Екатеринбурге наблюдается приостановка высотной застройки из-за падения спроса на новое жилье. Синоптики дают противоречивые прогнозы на зиму 2026-27 на Среднем Урале. Одни расчеты указывают на вероятность холодного декабря на Урале, другие допускают более теплый сезон, пишет портал 66. Так, долгосрочный прогноз Росгидромета указывает на суровое начало зимы. В декабре температура на всем Урале может быть ниже нормы. Устойчивые сильные морозы ударят раньше обычного. Однако европейские численные модели обещают, наоборот, более мягкий сезон в целом на Урале. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец обещает очень снежную зиму. Но метеорологи подчеркивают, что любые оценки на сезон вперед носят предварительный характер. Наталья Орейро выступит сегодня в экспоцентре Екатеринбурга в рамках культурной программы Международного фестиваля молодежи. Вместе со звездой сериала «Дикий ангел» на площадке фестиваля сегодня выступят и другие звезды, в том числе Нилетто, а также итальянский диджей и музыкальный продюсер Алекс Гаудино, южнокорейский бойз-бенд World 24 Hours, а также ансамбль донских казаков. Официальный доллар 84.26, евро 97.87.
2: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си – ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня. Сегодня, 13 сентября, в Екатеринбурге ожидается облачность с прояснением погоды, временами слабый дождь. Северо-западный ветер от 2 до 7 метров в секунду. Температура днем плюс 14, плюс 16.
2: Реклама.
5: Август был для школы.
6: Ох!
5: Сентябрь для вас.
6: Да!
5: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 000 рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
7: Акция действует до конца сентября этого года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Хорошего вам настроения в течение этого воскресенья в компании музыки Радио 7. 11 часов 11 минут. Меня зовут Николай Летанин. Минут через 5 послушаем группу «Империя», а через минуту одна из многочисленных, очень душевных песен певицы Адель «When We Were Young».
1: Реклама. Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-praktika.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-8073.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио «Си».

0: Песня, записанная в Екатеринбурге в 92-м году. «Империя» только что на радио СИ 103.7 FM, 11 часов и 18 минут. Ну а прямо сейчас слово Кате Григорьевой. Спонсор «Всемирной истории» на радио СИ, ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 сентября 1899 года американский изобретатель Уильям Грей запатентовал первый телефон-автомат или таксофон. Он назывался «Устройство с монетоприемником для телефонов». Идея пришла, когда жена изобретателя заболела, нужно было срочно вызвать врача, а владелец единственного в округе частного телефона не позволил ему позвонить. Тогда Грей и задумал аппарат, который без участия человека сможет сам брать плату за звонок. Он работал над задумкой примерно год, было несколько неудачных попыток, но в итоге получился короб с телефонной трубкой и дисковым механизмом для монет. Первый таксофон установили уже в том же 1899-м в подвале одного из банков в городе Хартфорде, штата Коннектикут. Еще через год таксофон показали на Всемирной выставке в Париже. Уильям Грей запатентовал больше 20 разных конструкций телефонов-автоматов и основал компанию. Его технические решения легли в основу развития таксофонов во всем мире.
1: Реклама.
4: «Уралмаш» не будет прежним!
5: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
5: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
0: Через 10 минут на радио СИ астропрогноз на сегодня, 13 сентября. Через минуту энергичная вещь Purple Disco Machine. Substitution.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
10: В «Монетке» качество на высоте. Печенье орешки «Делис» 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
12: О, специализированный застройщик УГМК Екатеринбург. Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
14: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: Приятного вам воскресенья в компании Музыки Радио Си. 11 часов 32 минуты. Через минуту еще одна свежая вещь. Датия с композицией Take Me There. Но прямо сейчас астропрогноз. Спонсор гороскопа на Радио Си ООО «Осмото Сервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Билимбаевской 8Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Лена, день отрезвляющей встречи с реальностью. Возможно, вам придется отказаться от каких-то долгосрочных планов. Тельцы, избегайте лишних трат. Потраченных денег будет жаль, ожидания от купленной вещи или услуги не оправдаются. Близнецы, учитывайте, что далеко не все будет зависеть от ваших талантов и обаятельности. Вы можете столкнуться с реальными препятствиями в делах. Раки, чужие планы и ограничения повлияют на ваши дела. День пройдет не так, как вы хотели. Львы, возможно, нестандартные ситуации. Возможно, придется потратить больше денег, чем вы рассчитывали. Девы, день пополнения эмоциональных запасов. Хорошо бы встретиться с людьми, которых вы любите, или сходить на интересное мероприятие. Весы, ваши желания могут разойтись с происходящими событиями. Придется выбирать, что для вас важней. Скорпионы, в ваших интересах провести ленивый день с ни к чему не обязывающими делами. Нужен отдых. Стрельцы, хороший день для уточнения статуса ваших личных и рабочих связей. Нужно освежить круг людей, которые могут оказаться для вас полезны. Козероги, день ревизии техники и подготовки к предстоящей неделе. Возможно, вы обнаружите, что вам не хватает знаний, навыков или денег. Водолеи, возможно, незапланированные ситуации, которые потребуют от вас быстрых решений. Слушайте только свое чутье. Рыбы, коллективное мнение будет точнее вашего личного. В любом деле стоит хотя бы формально попросить совета более опытных людей.
4: Реклама.
5: А что это он на меня так смотрит?
6: Вы ему очень понравились.
5: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
6: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
5: Рэй, подкати-ка поближе.
7: Новый «Джили Сити Рэй» смело подкатит и отлично прокатит. В «Осмото» от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
5: Это «Джили» в «Осмото». Крутое что-то.
7: Билимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
8: Цена за комплектацию «Комфорт».
9: Екатеринбург. 103,7 FM. Радио «Си».

0: Немного из дискотеки 90-х. Реджина только что на радио Си 103.7 FM на часах без четверти полдень. Далее на радио Си три хита золотой коллекции. Послушаем гипнотическую вещь Enigma Sadness. Также впереди Расмус и Lightback.
1: Реклама.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Расмус в золотой коллекции Радио Си на часах без 2:12. Скоро послушаем группу Queen, но прямо сейчас инструментальная версия знаменитой песни из кинофильма «Завтрак у Тиффани» «Moon River» Жан-Клод Барели. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 12.02 в Екатеринбурге. С вами Радио Си. Прямо сейчас Людмила Гусева и свежие новости. Спонсор ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. С начала следующего года в России будут мониторить цены на 24 вида продуктов питания. В августе в России был принят закон о мониторинге цен по всей цепочке от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания. Теперь утвержден конкретный список. В нем в том числе мясо, рыба, макароны, сливочное и подсолнечное масло, молочные продукты, яйца, несколько видов круп, картофель, свекла, лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста. Документ вступит в силу с 1 января, сообщает агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что с начала года стоимость месячной минимальной корзины продуктов в России выросла на 8,5%. Серьезный автопожар произошел на трассе под Екатеринбургом. На объездной дороге в районе Березовского загорелась фура. Кадры горящей машины выложил портал Е1. Видео сделали очевидцы. Непонятно, как все произошло, но очень жарко, когда проезжаешь мимо, говорится в одном из комментариев на сайте. В МЧС области пояснили, что фура загорелась после того, как въехала в бордюр. На месте работают 9 сотрудников МЧС, пострадавших нет. В Екатеринбург вернулись дожди. Это связано со смещением циклона на юго-западной Сибири. А из-за распространения холодного воздуха из Поволжья в сторону Южного Урала в Свердловской области стало заметно прохладнее. Осадки сегодня ожидаются на большей части территории региона, за исключением северных районов. Об этом рассказал синоптик Алексей Полин. Предстоящей ночью Свердловский гидромет обещает в Екатеринбурге умеренный дождь, то есть сильный. Завтра в течение дня небольшой. Росгидромет обещает небольшие дожди на следующей неделе. Каждый день до пятницы. Но в данный момент в центре Екатеринбурга небо прояснилось, выглянуло солнце. Демидовский экспресс, курсирующий между Екатеринбургом и Петербургом, зимой станет двухэтажным. Первый регулярный двухэтажный состав на Свердловской магистрали начнет ходить с 3 декабря. Расписание поезда менять не планируют. Из Екатеринбурга Демидовский экспресс будет отправляться в 23:35 из Санкт-Петербурга в 16:02. Цена места в купе начинается от 4200 рублей. Время в пути около полутора суток. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова посетила финал женского турнира US Open 2026 и вручила трофей победительнице. В финале встречались белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая до 2018 года выступала за Россию. Победу одержала Рыбакина, и Мария Шарапова, которая сама 5 раз выигрывала турнир большого шлема, вручила ей трофей. По ходу игры Мария находилась на трибунах. Также на матче были замечены голливудские звезды Брэд Питт и Джессика Альба, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 84.26, евро 97.87.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паревит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, временами слабый дождь, северо-западный ветер от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем плюс 14, плюс 16.
2: Реклама.
4: Только в сентябре.
5: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
5: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара-девелопмент». Проектная декларация на сайте нашедчудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 октября 2026 года. Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Одна из самых знаменитых песен в жанре босанова. Girl from Ipanema на радио Си 103.7 FM. Версия в исполнении певицы Эми Вайнхаус. 12 часов 13 минут. Меня зовут Николай Летанин. Ну а через минуту на 103.7 ночные снайперы. Катастрофически.
1: Реклама. Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
2: Бесценный опыт спасения жизней и сохранения здоровья в Центре диагностики и лечения нарушений сердечного ритма «Новая больница».
3: Более 1000 пациентов с инфарктом миокарда ежегодно получают у нас помощь. «Новая больница» — это научная база, высокие технологии, сильная команда врачей, искренняя забота и 33 года безоговорочного доверия.
2: «Новая больница». Спасаем жизни. Сохраняем здоровье. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
8: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
9: Глазурит «Лада». «Лада» глазурит. К

0: Автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Телефон рекламной службы 235-0905.
4: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, 12 часов и 19 минут. Ну а прямо сейчас любопытными фактами с нами поделится Анна Романова. Спонсор горячей десятки на Радио Си ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Билимбаевской 8Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Хрущевки – это массовые пятиэтажные дома, которые начали строить в СССР в конце 50-х годов 20 века. Они позволили миллионам людей переехать из бараков и коммуналок в отдельное жилье. Хрущевки проектировались как временное жилье со сроком службы от 25 до 50 лет. Потом должен был наступить коммунизм. Сегодня хрущевки. Автор идеи не Хрущев. Это придумал знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье. Первые хрущевки появились во Франции в 20-х годах 20 века. Кухня площадью 6 квадратных метров тоже придумал Корбюзье. Расчет был на то, чтобы человек меньше уставал во время готовки, так как все нужное находится под рукой. Корбюзье высчитывал все буквально до сантиметра. Первый образец хрущевки до сих пор стоит. Это дом по улице Гримау, 16 в Москве. Дом строился по индивидуальному проекту. В нем совсем крошечная кухня, около 4 квадратных метров, но высота потолков 2,60 на 10 сантиметров больше, чем в серийных хрущевках. 5 этажей в хрущевках для экономии. По нормативам здания до 5 этажей не требуют обязательной установки дорогостоящего лифта. Хрущевки строились моментально. Самая простая серия монтировалась всего из 20 деталей в среднем за 12 дней. В 1971 году в Свердловске панельную пятиэтажку собрали всего за 57 часов. Это абсолютный рекорд строительства многоквартирного дома. В 1961 году в Ленинграде ради эксперимента построили полностью пластиковую квартиру хрущевки.

0: Дермот Кеннеди на радио СИ 103.7 FM, 12 часов 41 минута. В течение следующей недели, по крайней мере предварительно, синоптики нам предсказывают примерно такую же погоду, как и сегодня. Будет не очень жарко, в районе 14-16 днем иногда будет идти дождь. Далее три хита «Золотой коллекции» радио СИ, знаменитая «Vision Sing It's Gonna Be Me», а еще «Мариус и Джулия», и в самом начале «Золотой коллекции» «Газебо».
1: Реклама. В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль.

0: для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
1: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
2: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК Б-26 от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Development 247-84-30.
3: ООО СЗ СКМ Блюхера. Стоимость входит в стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Насималенд.ру. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Насималенд.ру.
5: ООО УК «Симолэнд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
6: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: автомобилей ограничено.
1: Подробности по телефону 620.
0: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714276-34. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор золотой коллекции на Радио Си ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластиковик, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Надельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
7: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

0: Мариус и Джулия в золотой коллекции «Радио Син» в часах без пяти минут час. Далее на 103.7 FM пятерка песен о любви. В самом начале пятерки песен Анастейша продемонстрирует нам все грани своего невероятного голоса. Мы послушаем в ее исполнении трек «Left Outside Alone». Через минуту на 103.7 музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
3: Ну давай, ну заводись!
4: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
5: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 сентября в Акаме Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Акаме Запад. Металлургов 80.
2: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: В Монетке осень выгоды. Мойва 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазине.
9: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
10: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
11: Анна, плитка.
12: Анна, сухие смеси.
13: Анна, вы просто песня.
10: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
2: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
14: 103.7 FM. Радио 7.

0: 13.01 в Екатеринбурге. С вами Радио Си. И прямо сейчас свежие новости. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» проспект «Федерация».
1: Добрый день. Число пострадавших при атаке ВСУ на город Нижнекамск в Татарстане выросло до 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Рустама Миниханова. Отмечается, что состояние пострадавших под пристальным вниманием врачей. Утром дроны ВСУ атаковали промышленные и гражданские объекты в городе. В результате удара погибли 2 человека, они были в автомобиле. Еще 2 из салона машины госпитализированы в тяжелом состоянии. На одном из предприятий тушат пожар, пишет «Москва-24». Отменить обязательные уроки в школах по субботам предложил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, все общие образовательные учреждения необходимо перевести на 5-дневный учебный график, но оставить по субботам факультативные занятия в школах по желанию учеников. По мнению Гриба, детям важно иметь свободное время для личных интересов и саморазвития, а также для качественного отдыха. А различия в режиме труда взрослых и детей несправедливо. Для многих взрослых характерна стандартная 5-дневка, а школьники ходят на уроки 6 дней в неделю, отмечает чиновник, пишет РИА Новости. С 1 января в Свердловской области увеличат размеры выплат по региональному материнскому капиталу. Максимальная сумма достигнет 800 тысяч рублей. Вопрос обсудили министр соцполитики региона Андрей Злоказов и мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов во время рабочей встречи 11 сентября. С начала будущего года в регионе вступает в силу уральская демографическая доктрина, утвержденная губернатором. В документе прописано, что за 3-го ребенка женщина получит 500 тысяч рублей, за 4-го 600 тысяч, за 5-го 700 тысяч рублей, за 6-го и каждого последующего ребенка 800 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге запустили автобусные маршруты до площадки молодежного форума, который проводится в Новокольцовском до 17 сентября. Всего запущены 3 шаттла от станции метро «Ботаническая» до главной площадки международного фестиваля. Вместительные автобусы ездят с 8 утра до 9 вечера каждые 20 минут. Также до площадки фестиваля курсируют шаттлы от отеля «Космос» и «Конгресс-отеля» каждые полчаса с 8 утра до 10 вечера. Екатеринбург принимает больше 10 тысяч гостей и участников фестиваля. Горожане могут посетить бесплатные площадки фестиваля в историческом сквере и в парке Маяковского, пишет «Комсомольская правда». Самолет турецких авиалиний с россиянами на борту попал в сильный шторм и не смог приземлиться в аэропорту Туниса, сообщает сегодня ШОТ. Аэробус А-321 летел из Стамбула в Тунис. По словам пассажирок-россиянок, во время захода на посадку в столице страны, Тунисе, самолет сильно трясло из-за непогоды. В иллюминаторе почти не было видно земли. На одном из заходов борт буквально начал падать. В салоне началась паника. Пассажиры кричали: «Мы все умрем», пишет «Московский комсомолец». Пилоты дважды не смогли посадить борт, пошли на третий заход, но в итоге ушли на запасной аэродром в город Энфида на северо-востоке Туниса. Там самолет благополучно приземлился. Официальный доллар 84,26, евро 97,87.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской, 33. Завтра, в понедельник, 14 сентября, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 1 с 13, днем от 15 до 17.
2: Реклама. Передовые технологии и бесценный опыт пульмонологов в Центре диагностики и лечения заболеваний бронхов и легких «Новая больница». Ежегодно более 6 тысяч пациентов с нарушением дыхания получают помощь у нас. Консультации пульмонологов, аллергологов, дневной и круглосуточный стационар, мировые стандарты в диагностике, лечении и реабилитации.
5: «Новая больница». 33 года помогаем дышать полной грудью. Телефон в Екатеринбурге 355-5657.
6: Возможны противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
7: 5 лучших песен о любви на Радио Си. Украсят ваш день.
8: На Радио Си

0: Тейлор Свифт на радио Си в пятерке песен о любви. Кстати, буквально накануне появилась новость о том, что в честь Тейлор Свифт назвали новый род растительноядных насекомых. Такой честью удостаиваются немногие. 13 часов 23 минуты. Меня зовут Николай Летанин. Скоро группа «Звери». До скорой встречи. Через минуту «Вай кон диос».
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК «СКМ Ривер» от «СКМ на Уктусе». Ремонт уже включен в стоимость. «СКМ Девелопмент» 247-84-30.
11: ООО «СЗ «СКМ Ривер Парк». В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
12: 103.7 FM. Радио Си.

0: Группа «Чайф», которая в декабре этого года даст концерт в Екатеринбурге, и я проверил, билеты пока еще в продаже есть. 13 часов 44 минуты, далее три хита «Золотой коллекции». На этот раз «Милен Фармер», а еще и «Мани». В самом начале «Золотой коллекции» классная вещь Pet Shop Boys «Always on my mind».
1: Реклама. Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Медище. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
5: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УКРН 110-385-001-8073.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
10: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор рубрики ООО «Торговый комплекс Докер».
11: Строим новое!
12: Ремонтируем любимое!
11: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: И манив золотой коллег с радиосин в часах без 3:02. Скоро на 103.7 FM Дайдо, а буквально через минуту музыка, понятная без слов, послушаем композицию Вивальди, в которую Ванесса Мэй добавила очень много драйва. Шторм.
1: Реклама. Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-praktika.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на Металлургов 65.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум. Жилые кварталы». Проектные декларации на nash.dom.rf. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexsad.ru.
7: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: 2 часа 3 минуты, с вами Радио Си, и прямо сейчас Людмила Гусева со свежими новостями. Спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Добрый день! Силы ПВО за ночь сбили 389 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России. Дроны были ликвидированы, в частности, над Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Смоленской областями, над Кубанью, Крымом, Татарстаном и Чувашией. После атаки беспилотников возник пожар на предприятии в Славянском районе. Поврежден газопровод в частном секторе Славянска на Кубани. В Татарстане, в городе Нижнекамске, 2 человека погибли, 12 пострадали. Возник пожар на предприятии. В субботу атака дронов на Россию была менее массивной. Были перехвачены 53 беспилотника ВСУ. В Екатеринбурге под колеса трамвая упал юный зацепер и едва избежал серьезной травмы, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург главный», близкий к мэрии. Инцидент случился на площади 5-го года. Двое подростков, один помладше, другой постарше, дождались на остановке, когда трамвай 18-го маршрута тронется с места, и запрыгнули на него. Один мальчик не удержался, упал на проезжую часть. Колесо трамвая прошло в сантиметрах от его головы, отмечает агентство. Упавший был доставлен в больницу, пишет «Уралвеб». В Свердловскую область вернут вытрезвители в следующем году, сообщил главврач областной наркологической больницы Антон Подубный. Сейчас очень пьяных граждан доставляют в обычные или наркологические клиники. Врачи вынуждены принимать их, чтобы исключить острые патологии, например, инсульт. При этом медпоказаний для госпитализации у таких пациентов нет. Специализированные вытрезвители решат проблему, пишет портал 66. Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил уральцев с Днем программиста. Он подчеркнул, что труд работников сферы информтехнологий делает жизни людей лучше, облегчает доступ к медицинскому обслуживанию и образованию, взаимодействие с государством делает прозрачным и удобным, пишет областная газета. День программиста отмечается в 256-й день года. Вне високосный год это 13 сентября, високосный год 12 сентября. Между тем, сегодня же день танкиста. Он отмечается во второе воскресенье сентября, в этом году выпал на 13 число. Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил военных, ветеранов танковых войск и танкостроителей, а также отметил, что 85 лет назад с первого в мире танкового конвейера в Свердловской области сошел первый легендарный Т-34, пишет «Комсомольская правда». Американская певица Леди Гага и ее жених Майкл Полански стали родителями первенца. Его имя, пол, дата рождения пока неизвестны, сообщает издание Page Six. Поп-звезда и ее жених попали в объективы фотокамер вместе с новорожденным. Семью впервые заметили во время прогулки в Северной Калифорнии. На днях издание Daily Mail писало, ссылаясь на инсайдера, что друзья и приятели в последнее время потеряли певицу из виду. Официальный доллар в выходные 84,26, евро 97,87.
2: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си – ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня». Завтра, в понедельник, 14 сентября, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 1 с 13, днем плюс 15, плюс 17.
2: Реклама.
5: Август был для школы.
6: Ох!
5: Сентябрь для вас.
6: Да!
5: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
7: Акция действует до конца сентября этого года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си «Золотые хиты», 2 часа 11 минут. Меня зовут Николай Летанин. Буквально через минуту на Радио Си Сабрина Карпентер, чей прорыв в музыкальной карьере в свое время состоялся благодаря певице Тейлор Свифт, которая, будучи знаменитой, пригласила ее петь у нее на разогреве во время тура. В исполнении Сабрины Карпентер послушаем «Эспрессо».
1: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
2: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
1: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nashdom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
5: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
4: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
8: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив.телеком.ру.
9: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на лента.ком.
11: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
12: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Александр Яковлев на радио Си 103.7 FM, 2 часа 20 минут. Ну а прямо сейчас Катя Григорьева о неподражаемом короле. Спонсор «Всемирная история» на радио Си, ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 сентября 2002-го Элвис Пресли возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых музыкантов, которые продолжают зарабатывать и после ухода из жизни. За 2001 год продажи продукции, связанной с именем Пресли, принесли 37 миллионов долларов. У короля рок-н-ролла 88 золотых альбомов, а среди них 45 стали платиновыми, а еще 22 мультиплатиновыми, то есть разошлись тиражом больше миллиона копий. Феноменом Пресли называют новый стиль – рокабилли, в котором он соединил элементы блюза, госпела и кантри. А еще в период расовой сегрегации он популяризовал так называемую «черную музыку» среди белых. Многие, не знавшие Элвиса в лицо, удивлялись, что он белокожий. Кстати, от природы Пресли блондин, но с юности волосы красил. Актер Остин Батлер, сыгравший певца в картине «Элвис» База Лурмана, тоже блондин и тоже специально красился для роли.

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ Ривьера НБ.
4: Через 5 минут на радио Си нежная песня Bengals Eternal Flame. Через минуту Алок и Халид.
0: Реклама.
5: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Лимана Про. Акция действует со 2 марта.
1: Первый состав группы Ace of Base включал в себя брата Юноса, его сестер Лин и Йенни, а также их друга Ульфа. Ace of Base на радио Си 103.7 в продолжение этого воскресенья. 3:09. Скоро на 103.7 Агат Кристи, а буквально через минуту Лана Дель Рей, Young and Beautiful.
2: Реклама.
3: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
5: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
7: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК Б-26 от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Девелопмент. 247-84-30.
8: ООО СЗ СКМ Блюхер. Стоимость входит в стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Несколько видоизмененная песня группы Агаты Кристи. Кто знает классический вариант, тот понимает, о чем я. 3:19, далее на 103.7 FM 20-минутный музыкальный нон-стоп. Скоро красивая вещь Стинга «Every Breath You Take», ну а прямо сейчас «Flying Disciples».
1: Реклама. Бесценный опыт спасения жизней и сохранения здоровья в Центре диагностики и лечения нарушений сердечного ритма «Новая больница».
2: Более 1000 пациентов с инфарктом миокарда ежегодно получают у нас помощь. «Новая больница» — это научная база, высокие технологии, сильная команда врачей, искренняя забота и 33 года безоговорочного доверия.
1: «Новая больница». Спасаем жизни, сохраняем здоровье. Екатеринбург, Заводская, 33.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
5: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
6: «Урал Маш» не будет прежним.
7: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
8: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
7: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
9: Застройщик ОСЦ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: России.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио «Си».

0: Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: Песня, которая стала одной из композиций саундтрека сериала «Физрук». «Мистер Биг» «Wild World» на радио СИС 37 FM. 3 часа 44 минуты. Далее три хита золотой коллекции. На этот раз Моби и Джерри Холливелл откроют золотую коллекцию Каома и ее легендарная ламбада.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум. Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
9: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Торговый комплекс «Докер».
10: Новое.
11: Ремонтируем любимое.
10: Покупаем в «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Джерри Холливелл в золотой коллекции «Радио Си» на часах без 3:04. Меня зовут Николай Летанин. А буквально через пару минут встречайте мою коллегу Элину Гончарову. Прямо сейчас на «Радио Си» музыка, понятная без слов, «Джипси Кингс».
1: Реклама. Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
2: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: В «Монетке» качество на высоте. Печенье «Орешки Делис» 199 рублей 99 копеек. Акции действуют с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: 16.01 в Екатеринбурге. Радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Добрый день. Москва не исключает возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также рассказал, что на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер Индии Нарендра Моди и лидер КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта. Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал инициативу лидеров Индии и Китая и предоставил им подробную информацию о положении дел. Ранее наследный принц Абу-Даби Аль-Нахаян подтвердил президенту Путину готовность Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине, пишет Москва-24. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. В минувшем августе показатель составил чуть больше 7,5 литров на душу населения, пишет РИА Новости, ссылаясь на статистику. В Свердловской области показатель хуже среднего по стране. Так, в Москве потребление спиртного 4,5 литра на душу населения, в Санкт-Петербурге 5,9 литра, в Новосибирской области 7,6 на человека, а в Свердловской области 9 литров 85. Напомню, с 1 сентября в Свердловской области сократили время продажи алкоголя. Теперь его можно купить в магазинах с 9 утра до 10 вечера. Накануне, в день трезвости, который приходится на вторую субботу сентября, магазины спиртной вовсе не продавали. В храме на Крови сегодня днем проводили православную святыню, десницу святителя Спиридона Тримифутского. Прикоснуться к ней за двое суток пришли более 55 тысяч человек. Об этом сообщил митрополит Евгений. Среди паломников оказались верующие из соседних регионов, а также из Уфы, Новосибирска, иностранцы из Замбии, Намибии, Кении, Сербии и Греции. Ковчег с десницей Спиридона Тримифутского привезли в Россию впервые за 8 лет. До Екатеринбурга он побывал в 9 городах, теперь отправился во Владимир, пишет портал 66. В Екатеринбурге запустили автобусные маршруты до площадки молодежного форума, который проводится в Новокольцовском до 17 сентября. Всего запущены 3 шаттла от станции метро «Ботаническая». Вместительные автобусы ездят с 8 утра до 9 вечера каждые 20 минут. Также до площадки фестиваля курсируют шаттлы от отеля «Космос» и «Конгресс-отеля» каждые полчаса с 8 утра до 10 вечера. Горожане могут посетить бесплатные площадки фестиваля в историческом сквере и в парке Маяковского, пишет «Комсомольская правда». Молодые люди поколения Z выбирают темную мешковатую одежду, чтобы не привлекать лишнее внимание, объяснил ректор Московского художественно-промышленного института, член президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, зумеры живут в сети в состоянии постоянной визуальной перегрузки, и в реальной жизни они

0: хотят надевать одежду, которая выставляет тело на показ и считывается с первого взгляда, приводит слова специалиста Russia Today. Между тем, ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что на замену мешковатой одежде в моду вернулся силуэт «песочные часы», пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 84.26, евро 97 рублей 87 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: И о погоде на Радио Си спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской 33. А синоптики обещают нам в понедельник облачность с прояснениями, возможны дожди, ветер северный 4-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Екатеринбурге до плюс 15.
1: Реклама. Передовые технологии и бесценный опыт пульмонологов в Центре диагностики и лечения заболеваний бронхов и легких «Новая больница». Ежегодно более 6 тысяч пациентов с нарушением дыхания получают помощь у нас. Консультации пульмонологов, аллергологов, дневной и круглосуточный стационар, мировые стандарты в диагностике, лечении и реабилитации.
4: «Новая больница». 33 года помогаем дышать полной грудью. Телефон в Екатеринбурге 355-5657.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь. Консультируйтесь со специалистом.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио С.

0: Роберт Майлз, Фейбл, воскресенье в компании любимых музыки на радио Си, надеюсь, настолько радует. Меня зовут Элина Гончарова, с удовольствием всех приветствую. 16:10 в Екатеринбурге. Скоро будем слушать группу «Високосный год» и «Разбитое сердце» Тони Брэкстон уже через минуту на радио Си.
1: Реклама. Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» с заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
8: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

0: Золотые хиты и то, что в моде на радио Сиа, в компании которых мы искренне радуемся прекрасной погоде в этом сентябре 16-20 в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждут песни «Друг за другом», «Bülow Revolver» и «Пол Маккартни», «Hope of Deliverance», «Дэвид Ашер», «Чиж» и компания «Вечная молодость». Через минуту «Оливия Дин». «So easy» — это радио Си.
1: Реклама. Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: ООО «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Ограничение 122-660-002-3693.
3: В Монетке осень выгоды. Мойвы 500 граммов, 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
4: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
5: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: 103.7 FM. Радио Си.

Герои начала нулевых Томми Киттон в золотой коллекции Радио Си 1658 в Екатеринбурге. Скоро будут новости еще. Сиа, Шандали и музыка понятная без слов в финале часа. The Planets, Родриго на Радио Си.

0: А в Екатеринбурге 17.01. Это радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Добрый вечер. В МВД России напомнили о случае, когда водительские права подлежат обязательной замене. Это окончание срока действия, смена персональных данных, утрата либо хищение документа. Заменить права также потребуется, если документ изношен либо поврежден настолько, что указанные в нем сведения невозможно определить визуально. Еще одним основанием для замены прав могут стать подтвержденные изменения в состоянии здоровья водителя. Идет речь в том числе о ранее не выявленных медицинских показаниях, пишет агентство ТАСС. С 1 января в Свердловской области увеличат размер выплат по региональному материнскому капиталу. Максимальная сумма достигнет 800 тысяч рублей. Вопрос обсудили министр соцполитики региона Андрей Злоказов и мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов во время рабочей встречи 11 сентября. С начала будущего года в регионе вступает в силу уральская демографическая доктрина, утвержденная губернатором. В документе прописано, что за третьего ребенка женщина получит 500 тысяч рублей, за четвертого 600 тысяч, за пятого 700 тысяч рублей, за шестого и каждого последующего ребенка 800 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». Затопление новой набережной возле УГМК-арены – нормальное явление, которое учитывали изначально. Об этом рассказала директор компании S&P, которая занималась разработкой этого проекта, Татьяна Комова. По ее словам, сегодня проектируют все больше климатически адаптированных городских территорий. Вместо бесконечной борьбы с природными процессами им дают безопасное место внутри городской структуры. Нижние уровни временно становятся частью реки. Пойменные виды деревьев ольха и ива приспособлены к таким условиям. После снижения уровня воды территории будут очищены и снова вернутся к городу, отметила специалист, пишет Е1. Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил уральцев с Днем программиста. Он подчеркнул, что труд работников сферы информтехнологий делает жизни людей лучше, облегчает доступ к медицинскому обслуживанию и образованию, взаимодействие с государством делает прозрачным и удобным, пишет областная газета. День программиста отмечается в 256-й день года. Вне високосный год это 13 сентября, високосный год 12 сентября. Между тем, сегодня же день танкиста. Он отмечается во второе воскресенье сентября. В этом году выпал на 13 число. Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил военных, ветеранов танковых войск и танкостроителей, а также отметил, что 85 лет назад с первого в мире танкового конвейера в Свердловской области сошел первый легендарный Т-34, пишет «Комсомольская правда». На международный фестиваль молодежи в Екатеринбург прилетел турецкий актер, звезда сериала «Великолепный век» Халит Эргенч, сыгравший главную роль в картине «Султана Сулеймана». Актера заметили в аэропорту Кольцово поклонники, пишет Е1. Ранее сообщалось, что Наталья Орейро, звезда сериала «Дикий ангел», выступит сегодня в экспоцентре Екатеринбурга, также в рамках культурной программы международного фестиваля молодежи. Официальный доллар в выходные 84.26, евро 97 рублей 87 копеек.
2: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салонная «Любимая кухня». В понедельник, 14 сентября, нам обещают облачность с прояснениями. Днем небольшой дождь, ветер северный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Екатеринбурге до плюс 15.
2: Реклама.
5: Август был для школы.
6: Ох!
5: Сентябрь для вас.
6: Да!
5: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Воскресный вечер в компании «Радио Си» и любимой музыки 17.13 в Екатеринбурге и 13 же сентября на календаре. А сегодня свой профессиональный праздник отмечают танкисты, парикмахеры и программисты, конечно же, поздравляю. Ну и всем-всем-всем нам хорошего отдыха. 30 минут только, музыка ждет нас впереди. «Нана», «Лонли» и «Елка», «Pink Try», «Depeche Mode», «Personal Jesus». Через минуту «Русский размер» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Прексалин» противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
9: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Нет, с музыкой на радиосе у нас тоже все легко, все по любви и согласию. 18:11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Сейчас у нас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Техасский стартап Rail Industries анонсировал рамный пикап Runabout, который обещает стать народным любимцем. Концепция простая. Обычный бензиновый мотор, ремонтопригодность и никаких скрытых подписок на опции. Цена вопроса всего $21,500. Для Америки это почти даром. Но главное, чем создатели зацепили публику? Возвращение одной забытой детали. Речь о нижнем дефлекторе обдува. Он располагается на передней панели прямо под рулевой колонкой и направляет поток прохладного воздуха в область бедер и нижней части торса. В сильную жару он спасает водителя быстрее и деликатнее. В нашей стране в 90-е такое часто встречалось у праворульных японских авто и получило много народных названий. Самое безобидное – кондиционер для шорт. Проект уже вызвал ажиотаж. За первую неделю компания собрала более 5000 предзаказов. Удастся ли стартапу дойти до конвейера, покажет время. Но за попытку вернуть настоящий комфорт, свой хай они уже сорвали.
4: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Радио «Си». Екатеринбург, 103.7 FM.
0: И в ближайшие четверть часа с нами Сара Коннор, «Ночные снайперы», Майкл Джексон, «Бэт». Через минуту новинка Tame Impala, Дженни, «Дракула» на Радио Си.
4: Реклама.
7: Добрый день.
8: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форте» и «Приксалин» противовирусное, 20 таблеток.
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – с заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
13: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
14: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
15: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
16: Телефон рекламной службы 235-0905.
17: Радио Си.

0: столичные танцы на ночь. Алан Уокер на Радио Сих, там, где музыка прежде всего, и где уже вот-вот зазвучат хиты золотой коллекции. В тройке часа Кайли Миноук, In Your Eyes, Кулио, Gangsta's Paradise и Тина Тернер, The Best, в самом начале золотой коллекции, через минуту на Радио Сих.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга, место, где плотность

0: жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Кайли Минок, In Your Eyes, в золотой коллекции Радио Си, только песни, проверенные временем. 18:57 в Екатеринбурге. Ждем новостей. Еще впереди Милен Фармер на улицах Лондона. И музыка понятная без слов уже вот-вот. Ричард Клайдерман, Strangers in the Night на Радио Си.

0: Екатеринбурге 19.01. Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Добрый вечер. Владимир Путин в ближайшее время посетит один из российских регионов, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Дату он не назвал, сказал только, что поездка состоится скоро. Комментируя график работы Путина, его пресс-секретарь отметил, что президент последние недели трудится без выходных из-за насыщенной программы международных контактов. Ранее в Нью-Дели Владимир Путин принял участие в мероприятиях саммита БРИКС, провел серию двусторонних встреч, посетил выставку «Иннопром Индия», выступил на деловом форуме БРИКС. 13 сентября рабочая поездка в Индию завершена. Ранее сообщалось, что президента ждут в Екатеринбурге на международный фестиваль молодежи. Дата не называлась. В Госдуме предложили увеличивать выплаты к страховой пенсии уже с 70 лет, а не с 80, как сейчас. Как заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, предлагаемый механизм предусматривает повышение фиксированной выплаты на 100% с 70 лет, на 200% с 80, на 300% с 90 лет. По словам депутата, чем старше человек, тем, как правило, больше у него расходов, связанных со здоровьем и повседневным уходом, пишет агентство ТАСС. Сейчас повышенная фиксированная выплата устанавливается с 80 лет. В этом году ее базовый размер около 9,5 тысяч рублей. Для пенсионеров старше 80 – более 19 тысяч. Перерасчет производится автоматически. Жильцы дома 61 на улице Циолковского в Екатеринбурге оказались заложниками капитального ремонта, который длится уже 4 месяца. Крыша над первым подъездом дома до сих пор не завершена. Вместо нее натянут временный тент, который пропускает воду при каждом дожде. По решению УК «Чкаловская» рабочие начали менять кровлю, хотя, по словам жильцов, она десятилетиями не протекала. Вместо этого жители просили заменить коммуникации, электропроводку и обновить фасад. Особенно пострадала из-за дождей квартира номер 13. На четвертом этаже. Минувшим летом ее затапливало трижды, пишет Я-1. В Екатеринбурге ограблен ПВЗ. 12 сентября женщина похитила из пункта выдачи заказов ювелирные изделия стоимостью 300 тысяч рублей. Грабеж произошел в микрорайоне Светлый. Злоумышленница действовала расчетливо, назвала код получения, вскрыла посылку, затем решила скрыться. Когда менеджер пыталась остановить воровку, та оказала жесткое сопротивление. Информация о похищении товара из ПВЗ зарегистрирована в отделе полиции номер 13. Сотрудники угрозыска устанавливают личные женщины, причастные к инциденту, изучают записи камер видеонаблюдения, пишет Я-1. Молодые люди поколения Z выбирают темную мешковатую одежду, чтобы не привлекать лишнее внимание, объяснил ректор Московского художественно-промышленного института, член президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, зумеры живут в сети в состоянии постоянной визуальной перегрузки и в реальной жизни не хотят надевать одежду, которая выставляет тело на показ и считывается с первого взгляда. Между тем, ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что на замену мешковатой одежде в моду вернулся силуэт «Песочные часы», пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 84,26, евро 97 рублей 87 копеек.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде на «Радио Си» спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской, 33. Синоптики обещают нам в понедельник облачность с прояснениями, возможны дожди, ветер северный 4-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Екатеринбурге до плюс 15.
2: Реклама. «Новая больница». Одна из крупнейших частных клиник России.
5: «Новая больница» – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: «Новая больница». Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

Радио Си – музыка, которую мы любим и которой много в ближайшие полчаса. Песни друг за другом, а новинка Леони Скотт-Кэллум «Stay», «Me and My», «Pizza», «Оружие», «Рой Орбисон», «Pretty Woman», уже вот-вот «Джек Саваретти».

0: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
1: Анна, плитка.
2: Анна, сухие смеси.
3: Анна, вы просто песня.
0: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
4: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

дышу лиском і ночью, там, где храм на крові без крова, капельниці в клочья, жить начинаю знову. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: В Екатеринбурге 10 вечера, радио Си на 103.7 FM и о погоде на завтра. В понедельник нам пообещали переменную облачность, кратковременные дожди, ветер северный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, завтра днем до плюс 15.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама.
1: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: радиосе романтический вечер, где до полуночи лучшие песни о любви и самые красивые баллады дарят нам особое настроение. На часах почти половина одиннадцатого. Грегуар на очереди, улица звезд, Бобби Макферрин и Эмма Бантон. Сейчас Анна Романова с гороскопом на будущую неделю. Спонсор программы на радиосе ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Белимбаевской 8Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вены, пусть с задержками, но вы сможете завершить начатое. Не стоит пока планировать поездок и новых начинаний. Тельцы, у вас могут появиться новые идеи, но объективно у вас пока нет ресурсов для их реализации. Придется запастись терпением и откладывать деньги. Близнецы, вы можете пересмотреть принятые решения, в том числе относящиеся к долгосрочным планам. Не распыляйтесь на несколько целей сразу. Раки, течение дел замедлится или застопорится, возможны мелкие неудобства и неудачи. Однако в целом вы идете в верном направлении, не сворачивайте. Львы, поездки могут быть отложены. В некоторых делах потребуется нестандартное решение. Следите за здоровьем, чтобы не получить перегрузку. Девы, вы начнете видеть первые результаты своих действий и решений. Продолжайте движение в выбранном направлении, собирайте силы для рывка. Весы, у вас будет много сил и решимости сделать запланированное. Расставайтесь с людьми и делами, которые перестали делать вас лучше. Скорпионы, возможны эмоциональные моменты, которые могут повлиять на ваши решения и отношения. Будьте внимательны к мелочам, они могут оказаться важны. Стрельцы, какое-то дело может завершиться из-за недопонимания или обиды. Однако вы увидите, что это было наилучшим вариантом. Это неделя облегчения. Козероги, неделя перекалибровки целей. От чего-то придется отказаться или нужно будет учесть интересы других людей. Укрепляйте важные отношения. Водолеи, обнаружится, что вы не готовы к компромиссу. Это неделя избавления от розовых очков и укрепления уверенности в себе. Рыбы, вы почувствуете желание перемен, но объективно для них еще рано. Это хорошая неделя для того, чтобы провести ревизию ресурсов и ближайших целей.
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото и жизнью наслаждаться.
4: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Осмото условиям покупки удивляется.
5: Осмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
6: Романтический
7: вечер
8: на радио Си.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.

0: В Екатеринбурге 23.01. Это радио Си на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. На завтра нам обещают облачность с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. Завтра днем до плюс 15.
1: СМИ радио Си зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорт.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: то выбрали 103.7 FM.
1: Это Радио Си.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вина.